подвизі сам варшил с ума, стрелял сами по шаран, а поклани, честна дума, главнами дури глиган, а поклани, честна дума, главнами дури глиган.